острове Буяни живет волк. И охота собака весь скот драхат. А то волк не заходит в лес, волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмака, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Перекули все прозатили, но уж бьем холод вас там лучше. Перекули все простой, хитрый, ты весь стал лучше, стал лучше. И он перекули все простой, хитрый, да и ноги срабились ему лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный не уже один вынял. Волк бежит назад к ножам, чтобы отвернуться назад, но человек пробег. А их перекули все прозатили, можно ты стал лучше, человече. Я перекули все простой, можно ты весь стан зарабился, человече. Перекули все третий раз, а ноги составились ему лучше. А может, они бы не помешали.